познать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
10: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
11: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
12: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 29 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
2: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: 20 лет с вами. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Премьера на «Домашнем».
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: «Женский доктор».
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
1: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
8: Новое радио. Радио.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: от 6 до 8. Запрыгивай.
1: Давай уедем в
2: Эвиленд. Хочется. Реклама. Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
2: Новое радио. Стрелок на часах, торопливый пульс. Слезы на глазах душат, ну и пусть.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 29 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
3: Дома сданы.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная, 289. Новосибирская, 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.
1: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбанс экономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
1: Дома сданы.

0: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
1: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ради тебя, так обидеть тебя.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 29 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
1: Да все!
2: Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
0: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
1: Супермен из Раменского.
0: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
0: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
3: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
0: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
0: Он работал в такси и вез Кирилла.
3: Мега-чих знаменитый.
0: Турбо-чих.
3: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу «1+1». То самое шоу на новом радио.
0: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
3: Да.
4: Реклама.
5: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей на новом радио». Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
1: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 29 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-80.

0: и Райтраум. На новом
1: Томас Мраз у нас сегодня в гостях. Вот он принес. Принес песню про детство.
2: Че, кумир молодежи, и мы за эфиром разговаривали, что вот человек отказался полностью от всяких пагубных там привычек, да, которые когда-то были в его жизни. Мы вот обсуждали.
1: Потому что сейчас вообще не модно это.
3: Просто я смотрю, это... целебатман.
1: Вот, о.
2: Прикольно.
1: Круто.
2: Это ты первый раз говоришь уже, или уже десятый?
3: Не, нет, только что,
2: только что придумал.
1: Да.
2: Прикол.
1: Да не, он такие панчи, ты че, он вот так вот щелкает просто одно с другой. Не, я рассказывал уже, что среди молодежи, пиво это оскорбление теперь. Типа, если тебе говорят, да ты пиво вообще, это оскорбление жесткое. Пивной, ты под пивас. Так что это стыдно теперь пить пиво, так что прислушивайтесь, пожалуйста.
3: Я всю свою команду подсадил на безалкогольное пиво.
1: А теперь... ты вот из этих, да, которые тебе в голову пришло, и все вокруг тоже должны.
2: Обязаны, да.
1: Обязаны бросить.
3: Нет, я наоборот поддерживаю любой вайб, но просто ребята сами говорят, нам безалкогольно теперь больше нравится.
1: А как вот ты, вот я просто на тусы не хожу, поэтому мне довольно просто в плане того, чтобы не пить. А тебе так или иначе часто приходится где-то быть, и с этими пьяными тусоваться же это пытка просто.
3: Это реально пытка, но я, честно говоря, и тоже не фанат тусовок. Вот недавно мне пиар... Агент говорит, надо идти туда, там будут все. Я такой, да. И запустил стрим на Твиче, где я играл в Magic the Gathering. И не пошел.
1: И нормально.
2: А как вот, смотри, слабые люди, они дают себе вот как раз-таки возможность там покурить, допустим, когда там стресс какой-то или что-то. Типа вот сейчас я стрессанул, ну вот одну можно. Как вот, когда ты стрессуешь, что ты делаешь?
1: Ну, запускает Twitch, сейчас... играет Magic the Gathering.
3: Ну, да, вообще компьютер, видеоигры мне помогают. Это, наверное, самая моя большая такая страсть, слабость.
2: Ну, как надо, переключиться, может быть, или там...
3: Я спортом начал заниматься, силовые тренировки.
2: О чем с ним разговаривать вообще?
1: Офигеть.
2: Спортом занимается.
1: Так, а просто видишь, еще игры же, они... Нет-нет, так многие игры, они, наоборот, способствуют тому, приводят, что ты нервничаешь.
3: Ну, да.
1: И поэтому вообще, во всех играх отвлечься приходится.
3: Знаешь, как... Говорят, жить вредно, от этого умирают. Или японцы говорят, рождаясь, ребенок плачет, потому что он готовится
1: к жизни.
3: Угу.
1: Офигеть.
3: Да. Вот. Но на самом деле у меня просто были очень много печальных, дурных примеров среди семьи, родственников. Вот,
1: ага.
3: У меня отца не стало, к сожалению, в 34 года.
1: Ага.
3: Поэтому я всю жизнь жил с какой-то мыслью, с каким-то страхом, что это все... тянет тебя ко дну, и ты не можешь сопротивляться. Потом у меня появился ребенок, и появилась большая мотивация больше работать.
1: Mm-hmm.
3: Вот. И если там где-то ты не собираешь олимпийский, у тебя там нету платиновых альбомов, но зато где-то ты побеждаешь по-другому.
1: В Доте.
3: В Доте. Полтора миллиона кубок.
1: Да. Вообще-то мы с Томасом выиграли 1,5 миллиона в
3: Доту. Он каждый раз ему это рассказывает, когда я прохожу, он каждый раз делает вид, что первый раз
1: это слышит. Потому что вы это все хихоньки да хахоньки, игры-игрушки, а мы залутали 1,5 ляма в Доте, вообще-то.
2: Да молодцы, молодцы.
1: Конечно. Ты можешь себе представить, что ты вот так вот играл, а потом тебе 1,5 ляма дали?
3: Ну, к сожалению, не евро.
1: Да, и, к сожалению, не нарыло, там по 250 получилось, но тем не менее.
3: По 250. На брата. По 200 пенделей.
1: Все равно получилось неплохо. Кстати, надо постримить что-нибудь вместе. Я сейчас тоже обратно в стримы вернулся, поэтому...
3: Можно, можно. Мне как раз предложил недавно один очень крутой крипто-трейдер постримить вместе Доту.
1: Ага.
3: И он очень тоже большие стримы запускает. Вот мы сейчас собираем медийную стрим-команду.
1: О, все. Тогда я залетаю.
2: Да, у меня знакомый рэпер хочет тоже с вами.
1: Если не надо,
2: вот он.
1: Если не надо быть там рекламировать криптотрейдера, тогда я залетаю. Так, чуть попозже поставим трек Томаса. Я за эфиром послушал. Не сегодня, а в другой день. Там что-то прям про детство какое-то такое серьезное песня.
2: Я думал, ты скажешь, я-то за эфиром послушал. Не сегодня.
1: Не сегодня будем, да. Пока Тим Белорусских.

0: тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
8: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое.

0: Сегодня в гостях...
1: я Томаса слушаю уже, наверное, до сколько лет? Да я не знаю вообще.
2: 12.
1: Блин, я вообще первый раз о тебе узнал из трека «Обладает». У него там в каком-то треке, в старинном треке было...
2: Да, она... под бит Дрейка.
1: Она, да.
2: От нуля до ста.
1: Да.
2: Это его вообще первый трек.
1: Да, и там было, и она там под Томасом Раза, да.
2: Да, да.
1: И я такой, интересно, что за чел? И потом у него поперла карьера, потом был на Booking Machines, там, короче.
3: Ну, круто.
1: Легенда, реально.
2: Booking Machines.
1: Принес трек «Тетрис», который называется. Расскажи, что это за трек? Почему вы так прям захотели именно его принести, потому что до этого...
3: Да, как так другие... сложилось, что ты принес «Тетрис»? Да.
2: На самом деле...
1: Молодец.
2: Знаете, у меня есть такая тема, что эмоциональные качели.
1: Да.
2: То есть ты уезжаешь куда-то в тур на месяц, на два, или куда-то в отпуск с семьей.

0: и путешествуешь по Азии месяц.
1: Ну,
0: и
1: мы знаем, да, это, да,
2: это для
0: какой-то
2: всех знакомая
0: постоянный
2: ситуация.
0: Движ, и вот у тебя, как это называется, как маниакальная фаза.
2: Да.
0: Потом ты приезжаешь домой в Москву, оседаешь немножко, у тебя перестает темп такой бешеный идти, и скачель в другую сторону от пружины, это называется депрессивная фаза.
2: Ага.
0: И в эти депрессивные фазы обычно, вот я как с ними справляюсь, я, ну, ночью сижу за компом,
2: да,
0: слушаю музыку. И вот последнее время, видимо, это возраст берет свое, я стал очень сентиментальным.
2: Угу.
0: И вот в 2-3 утра у меня накатывала постоянно какая-то такая грусть. Я вспоминал дедушек, бабушек, папу, одноклассников и многих людей, которых уже со мной нет.
2: Угу.
0: И вот даже сейчас я говорю, и у меня намокают глаза почему-то. Вот. Или попадаются, знаете, какие-то видосы про то, что дети очень быстро взрослеют, типа, лови моменты. Ты понимаешь то, что ты это прекрасно понимаешь, но не можешь, бывает, справиться вот со своими какими-то слабостями. Mm-hmm. И вот это вот очень сильно тебя, ну, не знаю, трогает, это светлая грусть или переживание, не знаю, как это назвать. Но вот это вот преобладает во мне последнее время. Каким-то я стал мягким. Вот, знаете, как в «Настоящем детективе» в 4-м сезоне.
2: Четвертый сезон, 28-я секунда, там, да. Я думаю, да, настолько.
0: Там главный герой постоянно говорит своей семье: вы сделали меня слабыми, вы сделали меня слабыми. Потому что он постоянно боится за семью, грустит. Вот.
2: Mm-hmm.
0: И из таких примерно вот эмоций, из таких ощущений родился трек про семью.
2: Это как вот в этих каких-то мафиозных структурах же, что там, типа, нельзя семью, потому что можно семью шантажировать будет, угу. Там такая история тоже. Короче, ты решил вот эту всю свою депрессивную фазу задокументировать в треке «Тетрис».
0: Ну, не то, что решил, так получилось, на самом деле.
2: Ага.
3: Прикольно, сейчас будет веселый какой-нибудь трек.
2: Да-да-да.
3: Ну, давай послушаем.
0: Готовьте платочки.
2: Готовьте. Все, слушаем. Салфетки. Томас Мраз, «Тетрис», премьера на новом радио.

0: Легато Томас погрузил нас в пучину страданий.
1: Ты нас грузанул жестко, да, прямо с понедельника.
0: Тут в чате пишут, надо скачать классная песня, слезы, мурашки.
1: Это безумно трогательно, и вообще не ожидаешь, да, от хип-хоп-артиста там таких каких-то откровений в своих треках. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам, ребята.
1: А что из детства вспоминается больше всего?
2: Да, просто вот это ощущение беззаботности. Просто мы были богаче, мы были гораздо богаче и не понимали этого.
1: А что у нас было?
2: Больше времени. Выбор.
0: Фига себе.
1: Блин.
0: Там
1: мы люди... тут так не привыкли в этой программе так себя вести.
0: Люди в чате свое детство вспоминают, а учитывая средний возраст тех, кто у нас в чате сидит, им приходится на 60 лет жизни отматывать назад, поэтому... Так что серьезно, серьезно получилось. Не, ну, кстати, а что, вот я вот детство сейчас тоже вспомнил, но там били меня, потом обзывали, я такой...
1: Ностальгия.
0: Ностальгия.
1: Деньги отжимали, да.
0: Денег не было у меня, потом только появлялись, бабушка даст деньги, сразу у меня забирали их, что-то мне надо было... потому что новые ботинки.
1: До слез все, перестань.
2: Да. А я, знаешь, что вспомнил? Как я ковырялся в книжном шкафу у бабушки, все старые книжки просто перелистывал, мне нравились картинки, ну просто вот делать нечего было. Не было же у нас вот этих смартфонов, компьютеров. Да-да-да. Были тетрисы, которые надоедали. И вот я вот так вот книжки эти крутил, и бац, в одной нашел много старых купюр. Ага. Просто это был схрон, который сами родители, бабушки, забыли, дедушки, да, забыли. То есть, может, кто-то вообще из дальних родственников, там, прабабушек это сделал.
0: А там еще царские монеты, настолько давно забыли.
2: Грубо говоря, да. И они так обрадовались, сходили, поменяли в банк. Я не знаю, какая там была сумма, но осталось еще мне на Дэнди, на Лего и на поход в ресторан.
0: Настолько забыли?
2: Да, понимаешь? То есть, они так меня отблагодарили, что я понял, что, видимо, сумма была хорошая.
0: Офигеть.
1: Вот еще раз доказывает, что книги наши друзья.
2: Стоп,
0: ну, кстати, мне в детстве тоже это залипалово нравилось в книге. Там такие обложки всегда красивые рисуешь. Ты сидишь, это Конан Варвар там какие-то. Mm-hmm. И они там все так круто нарисованы. Ник Перумов.
2: Конан Варвар вообще тема.
0: Да, Ник Перумов, ты что-то там. А у них у всех такие обложки были крутые. И ты понимал то, что там, как правило, только обложка крутая. Ну, ты открываешь, и сама там история, и книжка такая, в общем, себе. Но обложки!
2: Да.
0: А в детстве что, комиксы хотелось, а в итоге...
2: Вот сейчас мне попался еще видос, пока я сюда опаздывал, про то, как менялось времяпрепровождение человека из разных вот структур. И до 80-х годов онлайн был 0%.
0: Ага.
2: На первом месте была семья, друзья, а сейчас друзья, семья, где-то
0: сейчас
2: на
0: пятом.
2: Сейчас
0: семья даже не в тройке, да.
2: Да, то есть онлайн превысил все остальное там в 20 раз.
0: Ужас.
1: Поэтому мы стали более одинокими.
0: Конечно.
2: Угу. Вчера вот как раз с семьей ходил на историю игрушек 5, и там про это немножко тоже рассказывается, про то, что сейчас дети перестали играть с игрушками даже и играют в свои iPad.
0: Ну, конечно, у них там, потому что в этих Роблоксах там у них все...
1: На этих Роблоксах. На этих компьютерных этих игр. А ты у ребенка iPad отбираешь?
2: Ну, конечно,
0: только когда самому поиграть хочется.
1: Потому что мне надо попыть.
2: Начнем с того, что мы ему iPad почти не даем. То есть ему гаджеты доступны только на выходных на час в день.
0: Фига, ну ты жесткий. Ты же, а как ты вот как папа, который разбирается сильно в компьютерных играх, так жестко все равно действуешь? Ну как, ты же должен как? Вот смотри, вот у тебя, допустим, ребенок играет в доту. Ты видишь, классно прям в доту играет, всех разносит. Можешь играть дальше. Если он там как лошара играет, выключаем и идем делать уроки.
2: Вот это, по-моему, жестко. Прикинь, у тебя ребенка не получается, ты говоришь, ну ты лошара, вырубай. Пошел в комнату.
0: А какая разница, его и там унизили, и тут. А так ты видишь, что прям круто играет. И ты такой, ага, может быть, это буду будущий победитель интернешнала.
1: Или с ребенком своим в шахматы играешь.
2: Блин, ну
1: сдернул его.
2: Вот так, кто здесь батя? Карты лягут.
0: Томас Брас у нас в гостях, новое радио. Отдохнем.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Это же Пиосик.
2: Милана Хаметова.
3: Давид Манукян.
2: Мари Краймбрери.
3: Амелия.
2: Эльдар Джарахов.
3: Вики Шоу.
2: Александр Ясюкевич.
3: Папа, купи песика.
2: В кино со 2 июля. 6+.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
10: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное — не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля. 18+.

0: у нас сегодня в гостях?
1: Рыбалка.
0: Рыбалка. О. Кстати, мы сегодня обсуждаем рыбалку. Сегодня отлично. Международный день рыбака. Ты выглядишь как человек, который любит порыбачить.
2: Это 100%. Я вот сейчас был в Турции и 2 раза рыбачил.
0: В Турции даже?
2: Да.
0: Нет, а вот здесь вот так вот сесть где-нибудь там...
2: Вчера приехал на платное озеро, сказали, клёва нет, и мы пошли обедать в Мариманию.
0: Ну, все равно рыбу поел. Все равно тоже, по сути...
1: Ты заядлый рыбак перед нами получается.
2: Я люблю рыбалку.
0: Ну, подожди, это все равно Турция, платное озеро. Где-нибудь, вот поехал куда-нибудь, я не знаю, на Чусовую.
2: Вот с папой, помню, старец Дюртюлей в Башкирии в детстве. Вот даже есть кадры на VHS, как мы там рыбачили. И я помню, что я очень сильно доставал
0: напился.
2: Папу, и он ругался, говорил, дай спокойно порыбачить. И вот в итоге я случайно браконьерскую сеть поймал.
0: А-а-а.
2: Мы ее вытащили.
0: И там была куча рыбы.
2: Очень много рыбы было.
0: Офигеть. Да. И что, вы потом ее выпустили?
2: Нет, конечно, мы уху из нее сварили.
0: А, ну нормально.
2: Да. Слушай, так что я очень люблю рыбалку, просто в наше время...
0: На браконьеров осуждаем мы.
2: Это стало таким за космическим люксом, особенно если ты где-то в Москве живешь.
0: Ну да, да. Вот. Я просто помню, я как-то тоже ездил на рыбалку вообще в какие-то глухие леса в Карелии, я уже рассказывал, что типа ты там едешь, в итоге вначале по одной дороге, потом поворачиваешь еще 3 часа, потом еще по лесу 2 часа, мы приезжаем, ничего не клюет вообще. Ни одной души единой, я не знаю, 50 км, ну не клюет, ничего не клюет. И потом в какой-то момент, видимо, там кто-то где-то издалека нас увидел, подходит мужик, говорит, покажу, где места типа клюет за деньги. Мы такие, ну спасибо тебе. То есть даже вообще в глухомане в какой-то чел подошел, сказал, типа, дайте денег, и я вам покажу, где клюет. То есть как будто бы рыбалка реально стала платным сильно увлечением.
2: Я на днях был в клубе настольных игр. Я увлекаюсь коллекционированием всяких карточек, очень дорогих. Вот на днях я вскрывал карточки, там достаю одну, она там $100 стоит, $150.
0: Ага.
2: Вот, и у меня жена моментами начинает ругаться, и ей человек, который всем этим занимается, говорит, подойдите, пожалуйста, сюда, и вот вы посмотрите это видео, и вы порадуетесь, то, что ваш сын коллекционирует карточки, а не увлекается рыбалкой.
0: Угу.
2: И там вот это видео, где чел рассказывает про свои блесна, что они стоят все миллионы.
0: Сегодня видео это тоже вспоминали.
2: Да.
1: А как раньше же ловили на обычную бамбуковую, какую-то там все такое кустарное, и так же ловили, как... А сейчас что?
0: Ну, видимо, меньше.
1: Утратили этот скилл.
0: А сколько у тебя самая дорогая карточка стоит?
2: Ну, думаю, где-то $150-200.
0: А, ну в пределах все равно.
2: Да,
0: я думал, ты сейчас скажешь там...
1: $1000.
0: Да.
2: Ну их очень много.
0: Офигеть. То есть ты вот из тех людей, которые прям карточки и понимают их крутость.
2: И играю ими.
1: А как крутость вычисляется? В чем?
0: Ну редкость, видимо, какая-то.
2: Ну, например, был такой сет Magic the Gathering по Властелину колец.
0: Ага.
2: И они засунули в эти карточки одну только карточку на 1 000 000 печатей. Она называлась One Ring.
0: Ага.
2: Ну, то есть, вот именно то кольцо, именно в одном экземпляре. И ее вскрыл чувак в Америке. И продал Пост Малону за $2 000 000.
0: Пост Малону еще.
1: А они просто карточку в типографии напечатали. Так,
2: и вот
1: Пост
2: Малон до сих пор ее хранит в сейфе, и она дорожает, потому что другой такой нет. И не
0: будет. Это же искусственная редкость, они типа по сути так и есть. Но я в эту карточковую затею один раз попал, когда по Mobile Legend нашел карточки на Алиэкспрессе, и я заказывал прям коробками. И в какой-то момент ты понимаешь, что чтобы найти какую-то одну карточку, у тебя вот здесь вот лежит просто гора там 300-400 карточек, и что с ними-то делать? Выбрасывать? И я как-то резко эту затею оборвал, потому что я понял, что это может бесконечно продолжаться просто.
2: Есть такие пункты приема, которые покупают у тебя их гораздо дешевле, но они хотя бы их покупают, они смотрят, оценивают и говорят, вот за вот эти 500 карточек мы дадим тебе 2000 рублей. И ты как бы уже твой выбор, согласиться или не согласиться. А так вот есть приложение на телефоне, наводишь на карточку, она говорит, сколько она стоит.
0: Офигеть.
2: Да.
0: Прикинь, просто пункты карточку приема, достал карточку. И продал Пост Малону за 2 миллиона.
1: Да, и Пост Малон по Авито в связи звонит.
2: Да, есть видео,
1: карточку еще продаете?
2: Ее вскрыл, и просто у него трясутся руки. Ну, 2 миллиона, представляешь?
0: Офигеть.
2: Ты вскрываешь долларов, ты вскрываешь просто пакетик за 1000 рублей у себя дома, достаешь карточку за 2 миллиона долларов и понимаешь, у тебя в руках сейчас 5-10 квартир.
0: Офигеть.
2: Из бумаги.
0: Ну, а с другой стороны, ты мог потратить на это 100 тысяч и не открыть, и не поймать там ничего. Так
2: такие
0: что это, по
2: есть.
0: Сути, сундуки.
2: Такие тоже есть. Вот на днях чувак заехал, но он тоже американец, заехал в клуб, и забрал все «Властелин колец» на 300 тысяч рублей. Он увезет это к себе домой и, скорее всего, не будет открывать, потому что они заканчиваются, они набирают ценность. То есть многие расценивают эти карточки как инвестицию.
0: Типа она закрытая упаковка, она...
2: дорожает.
0: Ты не знаешь, что там внутри, а от этого ценность у нее повышается. Да, да, прикольно. Да. Так, ладно, трек «Дождь» слушаем, и нам уже надо будет сваливать. Ребята сказали, прям крутой радийный трек, и... Я так понимаю, это переделка старого трека про дождь.
2: Да, «Босиком по солнцу».
0: Все, тогда слушаем. Томас Мраз, «Дождь». Погнали. Сейчас прогрузится. О, все.

0: Тома, спасибо тебе, что ты пришел, реально.
1: Пожалуйста, брат.
0: И вообще-то очень стильно звучит. И вообще песни у Томаса стильно звучат. Кстати, тебе, наверное, будет приятно. Тут в чате, я читаю чат, что писали. Написали: Томас, русский Пост Малон. Вот.
1: Yes, спасибо.
0: Так что...
1: Это Пост Малон, американский Томас Браз.
0: Вот. Кирилл, ты что загрустил?
2: Да что-то меня грузануло еще после песни
0: после
2: про семью.
0: Песни?
2: Я отойти не могу, да.
0: Ты ее скачал себе уже?
2: Я уже на рингтон ее поставил.
0: Да?
2: Чтобы это на звонок, чтобы утром начинать с печали.
0: С печали
2: еще,
0: сразу, да.
2: Еще больше, чем...
0: И когда тебе звонят, и ты два раза заплакал, потому что, во-первых, это коллекторы, во-вторых, еще и песня грустная. Ладно, все, ребята, до завтра. Завтра, как обычно, с 7 до 11. Томас, пока. Пригоняй еще как-нибудь.
1: До встречи, пока.
3: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
4: Реклама. Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
13: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
15: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Идеальный понедельник — это когда ты, я не знаю, просыпаешься, светит солнце, надеваешь шорты, футболку и двигаешь на пляж. Хотя, в принципе, если двигаешь на работу, тоже неплохо. Этим и занимался все утром. Данил Михайлов на месте в ответе за саундтрек твоего дня. Мое почтение.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Ах, Мэри Гу! Прекрасная, потрясающая, привет. Красивая. Почему ты так сильно скрываешь свою личную жизнь?
1: Вот нужно было самим заранее обсудить, потому что я сейчас никак не комментирую вопросы про личную жизнь.
0: Вообще никак. Я не могу не спросить. Я знаю, что кучу раз тебя уже спрашивали по поводу этой исполнительницы и кучу раз пытались растолкнуть лбами про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
1: Но если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то, ну, на мой взгляд. Играя по другим правилам, пишу, типа, о великом.
0: Мэри Гу через 10 лет.
1: Хочется, чтобы в удовольствие было все.
0: Но все-таки путь-то всегда тернистый такой. То есть
1: ты знаешь, сколько уже тернистости было на моем пути? Можно уже как-то уже чтобы по кайфу, уже надоело все это.
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Мы знаем идеальное место для обеда. Сато из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
11: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица 47, телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
12: Дома сданы.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

Искусственный интеллект молвит, что если нацеловаться всласть, можно поумерить аппетит в еде. Интересно, с чего он такие выводы сделал, но драконить эту тему не будем. Ребятушки, сосисочная, она же голосовалка в мессенджере Нового Радио, говорит о том, что понедельник у большинства не шикарный, но терпимый. Надеюсь, это покажется. С другой стороны, счастливые отпускники вряд ли сейчас в мессенджерах залипают, правда же, да? А как раз-таки трудовая часть общества работает за себя и за отдыхающего коллегу. Отсюда, наверное, и кайф такой двойной, да, на работе. Ну ничего, скоро поменяемся местами. Это Новое Радио, Данил Михайлов за старшего. Суперхиты и суперновинки скоро, но сейчас давай Нюшу ее поцелуй дослушаем.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Новое. На новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: полезны все методы.
1: Что-то растянул драматичный припев на 2 минуты. Сергей Лазарев на новом радио. Я надеюсь, твой понедельник не столь драматичен, сколько данная композиция. Вот, ну а в перспективе будет все самое прекрасное и замечательное. Как минимум, что? Ну, как минимум. Да нет, давай лучше на максималке брать. У нас уже в субботу будет замечательный open air. Ты знаешь все подробности. Вот, значит, в Лужниках движуха, новое радио, день московского спорта, любимые артисты. Собираемся в обязательном порядке. Ставь галочку, погода не подведет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
3: Реклама.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
9: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
10: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик. Свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
12: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

итог, друзья. Не знаю, хотелось бы время замедлять, но давайте тебе просто напомню, что понедельников в этом июне больше не будет. Да, так что не профукай идущий.

0: Я в моменте, Жараков и Маркул на новом радио. Ну что сказать, ребятушки, в принципе, сколько, наверное, лет 5 назад трек записали, и до сих пор он их кормит неплохо, я полагаю. Вот, ну, по крайней мере, малого об этом говорит. Кстати, по поводу треков и их доходности. MC Hammer же все помним, да? Тин-ти-ри-рим, ти-рим, can't touch this. Так вот, эта песня в 91-м году, собственно, после релиза, принесла MC Hammer'у 30 миллионов долларов. 30. Но он довольно быстро разобрался со своими доходами и, соответственно, нафиг все растратил. То есть к 96-му году денег у него не осталось вообще нисколько. Представляешь, да? На банкротство подал. Вот, но потом окстился, немножечко пришел в себя и, собственно, вернулся к зарабатыванию около лямчика в месяц, опять-таки, на этом самом треке. Офигеть. Офигеть. Вот такая вот интересная история музыкальная. Сейчас мы тоже немножечко динджа заработаем, да, на новом радио, а потом...
1: Реклама. Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие, 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная, 289. Новосибирская, 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Я знаю, что ты сейчас мне ответил. На новом радио Иван Купала. Ребятушки, я вот сейчас решил вернуться к нерегулярной рубрике «Искусство заголовка». Значит, про Кострому начал гуглить, и вот то, что выдается мне. Кострома Today. Цитата. «Места хватит всем. Точка. Большое кладбище вот-вот откроют под Костромой». Ведь смешно и не смешно. Вот, ну да ладно, красивого дня тебе. Кстати, да, всем ли хватит места в нашем мультсериале? Вопрос открыт, но сериал выходит по пятницам.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
6: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
7: Та-дам!
5: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Барас!
2: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
12: Новое радио. Космос – это синяки.

0: Киевский бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на картах.
1: Ты моя омега, я твой альфа.
2: Ну прям очень музыкальный парень. Тима Белорусских на новом радио. Альфа и Омега. Решил я, значит, погуглить, что значит мужчина Омега. Ну, с Альфой как будто бы все понятно. Оказывается, и Омега тоже есть. Это такой внесистемщик-одиночка чаще всего. Ну а в целом, конечно, Альфа-Омега — это первая и последняя буквы греческого алфавита. Стоит ли еще мудрить? Да, я думаю, не стоит. Красивого дня тебе с нас. Красивое музыкальное сопровождение. Это новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но! Согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
4: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Супер-пупер, приятного аппетита, доброго утра, я не знаю, скорейшего воскрешения, может быть, или же красивого отдыха. Все это тебе нужно, подчеркивай. И, ребятушки, продолжаем летний понедельник. Летнее ключевое слово. В июне понедельников в этом году больше не будет.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
2: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ. 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
2: Впихнуть невпихуемая просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
2: Я включила в мозг в 19-м году. Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
2: Устал, стал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир навсегда.

0: Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
1: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
0: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Новое.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое на новом.
3: DJ Smash. Бэмби.

Дэвид Гетта и Сиа на новом радио. Вот когда Сиа услышу, сразу вспоминаю ее безупречнейший сногсшибательный трек Unstoppable, который не менее сногсшибательно перепели мои коллеги из утреннего шоу Калинин Райт Раунд. Ребятушки, давно этого не было в эфире, очень давно этого не было в эфире, поэтому я предлагаю прямо сейчас насладиться вместе Unstoppable по версии 1+1 на новом радио.

0: Но это уже комарик прилетел. Новое радио, суперхиты, суперновинки в эксклюзив.
1: По данным Яндекс.Погоды и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
5: Мы знаем идеальное место для обеда. Сате из тигровой креветки, атлантический кальмар в глейзере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
11: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Открыл календарь бесполезных праздников, увидел, что сегодня день черешни. Ты знаешь, один раз всего в этом июне ее покупал. Может быть, еще успею, и ты тоже давненько баловал себя этой штуковиной. Отличного дня.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: Пожалуй, одна из главных песен экономического сектора Российской Федерации. На корпоративах-то уж точно. Айсгергерт и Зиверт на новом радио. Банки, вклады, ключевые ставки. Информация, которой не хотелось бы голову летом забивать. Но никуда не денешься. Напомню, еще пара зарплат и лето закончится. А не хочется, да? Чтоб так резко. Красивого продолжения. Новое радио. Данил Михайлов за старшего. Суперхит.
1: Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
2: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

красивый дуэт Сергей Лазарев и Полина Гагарина на новом радио. Оба, кстати, регулярно приходили к нам как с концертной деятельностью на мероприятия, так и в роли судей на наших музыкальных проектах.

0: Так вот, чтобы получился хэппи-энд в твоей музыкальной истории, надо, наверное, ну как-то усилия прикладывать по всем фронтам. Я о том, что заявочки на музыкастинг пока еще принимаются, но делать мы это будем уже совсем непродолжительное время, потому что очень уж много их пришло к нам на адрес. Держи детали.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Не

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
5: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля.
6: 18+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
13: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Зачисляй, храни, трать.
15: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
16: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

Голосок-то какой, как у Мальвины, да? Берволф на новом радио, один в поле воин. Раз 400, наверное, слышал эту песню, так и не понял, с кем этот одинокий воин биться в поле собрался. С ордой, с ратью, не знаю, с татар-монголами, с печенегами, половцами. Ох, не суть, верю, что ты в комфорте преодолеваешь понедельник. Это новое радио, Данила Михайлов в ответе за саундтрек. Обещаю быть ненавязчивым.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров» к сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
5: Мне очень.

0: часах 00.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио. Юрадио.ру

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Есть мнение, что ты сейчас бы с удовольствием променял свое занятие на потягивание джузы, например, или коктейля какого-нибудь с видом на океан. К сожалению, выполнить сие желание не в моих силах, а вот украсить текущую обстановку всегда, пожалуйста, 20 минут музыки принимай.

На новом «Дозе Мэригу» в минорном исполнении повествует об отложенных благодарностях. Ребятушки, не надо откладывать в долгий ящик те штуковины, которые давно как бы так вот накапливаются. Например, у меня накопилось несколько непросмотренных серий «Красногорского парка». Надо это исправлять.

0: Реклама. Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
1: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
2: Квас благодей.
1: 20 лет с вами.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов по сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
4: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Услышь весь радио. Новое. Что это вот.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Новое на новом. Сивак. Губы как вино.

0: Нове радио.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.
1: Я такая в цвете в любое время года. Собственно, легкий перефраз. Зимой и летом стройная, зеленая была. А елка на новом радио. Кстати, сколько Лизу знаю, столько она и в одном амплуа сохранится. Я имею в виду внешне. Ну, красавица. Вообще такая благодатная, творческая на 100%. А вот по поводу песни «В лесу родилась елочка», поймал себя на мысли, что в последние полтора месяца я ее пою регулярно. А почему? Потому что маленький ребенок требует колыбельки всякие слушать, чтобы успокаивать его и так далее. И эта песня вот тоже в сознании у каждого из нас сидит, поэтому исполняется. Хотя, казалось бы, совсем не по сезону. И вот что я вспомнил. А ведь в проекте «Что было раньше» как минимум два плейлиста у нас посвящены детским песням, поэтому легко можешь найти записи канала «Усатая пушка», там весь архив хранится. Ну и в целом, по вторникам в 6 вечера ЧБР на новом радио. Только не на этой неделе. Небольшая претрубация летняя, отпуска, сам понимаешь, дело такое. Твои коллеги, я надеюсь, тоже тебя заставляют поработать, но все-таки не мне же одному страдать. Это новое радио, Данил Михайлов за старшего. Красивого дня тебе, и мне тоже красивого дня, и приятного аппетита. Почему бы и нет? Сколько бы времени ни было, аппетит должен быть.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
3: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022». Дома сданы.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
1: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Завтра!

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Порядочный репертуар, как и срок рабочего времени, который мы с тобой уже оставили в прошлом. Ну, давай признаем, дальнейшая часть понедельника будет куда симпатичнее, а там оно и самое приятное.

Look at me.

0: Есть версия, что самый лучший день все-таки вчера заходил. Тем временем уже почти год композиции. Я почему-то думал, что свежачок, а нет, еще осенью 2025 года презентована была композиция «Сия». Сколько всего произошло с того момента? Елочки-палочки. Но давай не забывать, что ни один летний вечер не должен быть профукан. А мы к нему потихонечку стремимся. Более того, понедельников в этом июне больше не будет. Вот такая вот зелепуга.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: отлично держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
4: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
5: Это же Фиосик.
4: Милана Хаметова.
5: Давид Манукян.
4: Мари Краймбрери.
5: Амелия.
4: Эльдар Джарахов.
5: Вики Шоу.
4: Александр Ясюкевич.
5: Папа, купи песика.
4: В кино со 2 июля. 6+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Без комиссий.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссий.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
11: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля. 18+.
12: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.

0: Hollow, опустошенный Эбен на новом радио. И, собственно, почему человек себе такой псевдоним выбрал? Потому что его имя, он из Финляндии, да, очень сложное. Иетту Бенджамин Рантакокко. Ну, это бы уж точно никто не выговорил. А у меня вот получилось. А вообще, Эбен — это сокращенно от Бенджамин. Вот теперь мы с тобой немножечко как-то просвещеннее стали. Вряд ли даже в кроссворде эта ерунда где-нибудь пригодится. Это новое радио, здесь суперхиты и суперновинки. Здесь был Данил Михайлов. Все, короче, пора мне уже заткнуть моську и отправиться в освоясь. Ушел и скатертью. Дальше Дима Лапиков будет отвечать.
1: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра во вторник, 30 июня, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
11: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
13: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
11: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
14: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
15: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-Долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-Долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
11: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: В Минстрое заявили, что когда-нибудь горячую воду перестанут отключать, но вот когда это чудо произойдет, неизвестно. Все, это пока у меня все новости к понедельнику. Дмитрий Лапиков у микрофона, тебе отличного вечера.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.

0: Это DJ Smash, его суперхит «Ветер». Я желаю, чтобы ветер у тебя был только теплый. Короче, не знаю, к чему вообще это хотел сказать. Я хотел поговорить про отпуск, про топ-направления, но тема отпуска так часто обсуждается в эфире последнее время, что даже как будто бы не хочется ее пока затрагивать. Может быть, дождемся «Эвиленд» сегодня и поговорим. Ладно, продолжаем наслаждаться хитами.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходновое.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходновое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
0: Обожаю все выходные.
2: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
5: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
6: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Егор Крид, Артик и Асти, Карма, супер новинка в эфире нового, где же еще? До конца этого часа услышим еще Ваню Дмитриенко, Димбилан, Мари Краймбрери, Айову, One Republic и Нюшу. Тебе отличного вечера понедельника, рассказывай, чем занимаешься, как твои дела, ну и не забудь, конечно, что через 20 минут у нас Эвиленд.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Дима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Тима Урик. Лина Чикали. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

0: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вы слушаете новое радио «Эвиленд». Меня зовут Эви. Со мной сегодня, представляете, опять всю неделю сын маминой подруги Димка Лапиков.
1: Привет.
0: Сидит.
1: Небольшой спойлер, не всю неделю. В конце мы с тобой не увидимся.
0: Жесть. Я не знаю, смогу ли я это пережить.
1: Ты уж попробуй.
0: Я постараюсь, правда. Я начну прямо сейчас страдать заранее, чтобы погрузить себя в чувство потери тебя, чтобы мне это далось легче.
1: Не ври, ты вот веселая, отдохнувшая.
0: Я чуть-чуть переиграла, чуть-чуть. Я знаю, нужно было остановиться чуть пораньше, тогда было бы правдоподобно. А тут я как будто бы сама себя спалила, что это неправда. Но это, конечно же, правда, не так. Друзья, значит, что мы можем обсуждать в понедельник? Во-первых, это последний понедельник июня. На случай, если вам кажется, что у вас еще столько много времени, целое лето впереди, я еще успею покататься на вейксерфе, до конца лета 2 месяца, есть ощущение, что мы можем его просрать. Но пора уже как бы немножечко выходить на улицу, дышать воздухом, пробовать на вкус отдых, пробовать на вкус выходные, гулянки, хотя бы один раз на верандочке посидеть, до утра. Что-то надо делать, друзья, потому что лето скоро закончится, и я начну ныть, что я ненавижу зиму. Это будет примерно через 25 секунд. Поэтому давайте, вот я. Эти выходные провела за городом и в очередной раз поняла, что все мое нытье, что я хочу жить в центре, хочу вот жить в Сталинке, это все ложь. Я хочу жить в доме с голубыми ставнями и с видом на реку. Мне не нужна никакая Сталинка, никакая высотка. Я просто хочу дом. Желательно очень модный, красивый. Вилла. Не знаю, назовите как хотите. Пентхаус. Желательно, чтобы там был пруд. Ну и туалет не на улице. Мне это все очень нравится. Я просто ходила по этому домику и думала, это для меня. Тут так много места.
1: Вот именно дом, не дача.
0: Ну можно.
1: Можно и дачу,
0: да,
1: в целом, да?
0: Можно и дачу.
1: Можно и в Сталинке пожить в центре.
0: В целом, ты что себя ограничивать? Но мне, правда, это так нравится. Это просто что-то невероятное. Я каталась на велосипеде по лесу. Представляете?
1: Баня была?
0: Ну, мы не ходили. Не было вайба. Но в целом, баня там тоже имеется. Ну, короче, понимаете, в этом что-то есть. Ты отдыхаешь душой. А еще у меня дома нет штор. Я заказала шторы, потому что я поняла, возможно, дело не в моей нервной системе. Возможно, реально спать, когда светло, невозможно. Я не из Норильска, у меня нет полярного вот этого дня ночи. Там мы спали, там были шторы блокаут настолько, что ты как будто бы хотела сказать, но это грубовато. Ну, допустим, это просто ночь. Вот так. Как будто я хотела сказать, что ты как будто залез куда-то, что-то и очень темно. Но как будто прям настоящая трушная ночь. Представляете? В общем, ребята, если у вас есть дом, вы вообще такие лучшие. Пожалуйста, позовите в гости. Давайте мы будем лучшими друзьями по-настоящему. А то что это за фейк?

0: Димон. Все понятно.
1: Димон.
0: Димон.
1: Ну и опять.
0: Никто даже ничего не понял. Каролина написала, что за трек играл 8.18. Родная, а ты бы еще написал 2 часа ночи. Время 6 вечера. Откуда мы знаем, что играла? Ну сейчас Димон посмотрит. Ну как,
1: не надо.
0: Отмотай на 8.18.
1: Мари Краймбрери, или все прошло. 8.18 прям ровно.
0: А, тут подожди, 8.18.13. Это тут какой-то шифр, это какая-то геометка.
1: Откуда? 8.18.13, да.
0: Мари Краймбрери,
1: все прошло.
0: Так это Мари Краймбрери с фейка написала, чтобы просто лишний раз сказали, что трек ее играл. Все, пожалуйста, Каролина, обращайтесь. Так, значит, друзья, что я хотела вам еще рассказать, помимо того, что у меня были потрясающие, изумительные выходные за городом. Мне все очень понравилось. Я, естественно, свалилась в дофаминовую яму. Я выбрала быть в депрессии. Мне теперь очень грустно. Я подумала, что мне хочется прямо сейчас пойти домой. Но нет, почему? Значит, что я придумала? Я решила в сотый раз, потому что мы с Дмитрием на прошлой неделе обсуждали мафию. Я вспомнила, как сильно я все это люблю. Просто обожаю. И решила в очередной раз в сотый начать смотреть «Клан Сопрано». Потому что я ни разу его не досмотрела до конца. Дальше 5-й серии девчонка никогда не продвигалась. Потому что меня всегда что-то отвлекало. Либо заканчивалась моя 5-минутная депрессия, либо мне звали гулять. Мне приходилось выбирать
1: общение. Последний аргумент вообще сильнейший.
0: Да это отстой на самом деле. Мне всегда улучшается настроение, когда мне пишут, можем ли мы перенести встречу. Можем. Можем перенести ее навсегда. Но... Я люблю общаться с людьми, люблю гулять. Но иногда бывает настроение, что вот ты прям чувствуешь, что тебе хочется дома посидеть. Я очень люблю дома сидеть. Правда, мне нравится, меня все устраивает. Вообще все устраивает. У меня когда долгие выходные, я, например, болею, я осознаю, что я там несколько дней вообще не разговариваю. И начинаю просто вот как в этих мемах проверять, есть ли у меня голос, он существует или уже закончился. Поэтому вот. А что хотела рассказать?
1: А в итоге-то сколько серий посмотрено сейчас?
0: А, половина первой. Я только сегодня начала.
1: Неплохо, неплохо.
0: Я просто подумала...
1: Новая неделя, новые достижения.
0: Я просто подумала, если я начну перед работой смотреть, и меня затянет, то мне будет очень грустно идти на работу. А мне и так было настолько лень, что я на такси приехала. Ребят, если что, пробки отсутствуют. Ехала я ровно 9 минут на такси, заплатила 700 рублей.
1: И пробок нет, и погода хорошая.
0: И заплатила 700 рублей, должно быть 300. Алло, это трактористы? Понимаешь, а тут было 700.
1: Дофаминовая яма очень глубокая, судя по всему.
0: Яма вообще глубочайшая.
1: Тебе не надо выезжать за город.
0: Но я пытаюсь, понимаешь, все это фейк. Я пытаюсь себя вытащить из этой депрессии, потому что я приду и буду плакать. Потому что никто
1: ты
0: не знает.
1: Ты даже после Турции приехала не в такой депрессии.
0: А мы не виделись с тобой после Турции, откуда ты знаешь?
1: Я чувствовал по... Ментально чувствовал. На расстоянии чувствовал.
0: Ну, что-то с чувствовалкой у тебя. Я там... Не, а я...
1: Да вроде бы нет, слушай, ну не было какого-то вайба ни в соцсетях, нигде.
0: Не было. А что, у меня в соцсетях какой-то грустный вайб?
1: 100%.
0: Да нет, только у меня там.
1: Просто заходишь в твой этот ТГК и все, и...
0: Так, вот мы этот мем местный, пора уже его сворачивать. Сколько можно? Каждый раз, когда я встречаюсь с коллегами, ведущими, они всегда мне говорят, что у меня самый грустный ТГ на свете. Я говорю, у меня уже нет депрессии.
1: Нет, я не говорю, что он не самый грустный. Я говорю, что там видно очень хорошо, какое настроение.
0: Какое?
1: У тебя.
0: Классное.
1: Все, отлично. Вопросов не имею.
0: Зря буканул.
2: Эви Лэнд на новом радио.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: В понедельник, чтобы будка ни у кого не перегружалась, мы сегодня будем обсуждать супер вообще лайтовую тему. Да, я хочу, чтобы вы со мной разговаривали. Правда. Не доводите меня до депрессии. Я знаю, что вы, возможно, и не расстроитесь, но я расстроюсь из-за того, что вы не расстроитесь, если мне придется куда-нибудь уйти навсегда. Не надо. Итак, мы сегодня будем обсуждать... Чего приколдесного, прикольного или не очень прикольного вы в последнее время заказали на всякой там ВП-шке, Озоне, Яндекс.Маркете, это все не проплаченные интеграции, дайте денег, просто что заказали на маркетплейсах. Вообще пользуетесь ими или нет, может быть у вас зависимость. Я как будто бы излечилась. У меня зависимость сейчас, я ее признаю, только от серебряной груши. Серебряная груша меня вообще просто... Понимаете, там есть несколько категорий, в каком ты статусе находишься. Вот там есть, например, начинающий, продвинутый, в зависимости от суммы, которую ты уже туда потратил. И последний уровень, там больше 200к, ты становишься бьюти-легендой. Ну вот так я бьюти-легенда, я с прошлого... Я уже 1000 лет как бьюти-легенда. Мне кажется, они только открылись, я уже бьюти-легенда. Потому что хотя бы раз в неделю что-то мне нужно именно оттуда. Причем я понимаю, что иногда это можно купить, просто выйти в магазин, сходить. Но там все такое вот прикольное. И мне так нравятся эти коробки. В общем, я признаю. Потому что раньше у меня была зависимость от ВБшки. Мне просто всегда что-то было нужно. Сейчас я с этим вроде как справилась. И открыла для себя Ламоду.
1: То есть ты просто перенаправила свой гиперфикс на... Что-то подороже, правильно?
0: Нет, просто раньше я просто била в разные точки, а сейчас я сконцентрировалась на чем-то одном. На двух, на трех. Короче, скидывайте фотки, чтобы приколдесного заказали. И вообще было ли такое? Потому что, давайте повспоминаем. Я очень хочу заказать костюм Человека-паука. Я сейчас искала фотку Рэй Трауна в костюме Человека-паука. Как будто бы у него он был. Возможно, я его перепутала
1: возможно,
0: с Максом.
1: Возможно, у кого-то... Возможно,
0: потому что
1: да,
0: Макс
1: кстати.
0: Был.
1: Макс был.
0: Тот. Но как будто бы у Рэй Трауна был костюм Человека-паука. Во всяком случае, он выглядит как человек, у которого точно должен быть костюм Человека-паука. А я тоже хочу. Я хочу его застилизовать и пойти на нового Человека-паука в июле. Я уже все придумал. Я уже в ТикТоке Узумера все нашла.
1: Как начало другого фильма.
0: Нет, там не
1: да,
0: так. Ты
1: да.
0: берешь, ты надеваешь этот костюм, но ты надеваешь снизу, например, широкие штаны, рэперские цепи, а вверх у тебя, как Человек-паук, такой обтянутый. Короче, это очень...
1: Да, уже этого достаточно.
0: Это очень сильно выглядит, клянусь. Я мысленно уже все, я уже там, я уже в кино с сырным попкорном вот так вот себя обкидываю и плачу. На всякий случай заранее. Короче, вот, тему сами знаете, где найдете. Ага. Там есть сосисочная, как мы называем ее, сосишки, нам нужно проголосовать. Оставить реакцию и кидайте фотки, пишите, будем разгонять. Ура!
2: Эви Ленд на новом радио.

0: хочется всегда.
1: Так, значит, что касается новостей. Мне попалось две странные новости. Во-первых, один парень в Подмосковье сдал ЕГЭ на 400 баллов. Я просто помню, мы на прошлой неделе обсуждали, что это невозможно. Но в целом возможно, но невозможно.
2: Подожди, а новость про то, что...
1: Girl.
2: Да.
1: На 500. Одна девочка сдала на 500 баллов. Я очень хочу прописать ей сходить 3 раза воздухом подышать в день. Минимум. Она выглядит как человек, ну, такие результаты говорят о том, что, скорее всего, она никогда в жизни не ходила босиком по траве, не пробовала на вкус посидеть на скамейке, ничего не делать, понимаешь, не читать,
2: я думаю,
1: не
2: что
1: общаться.
2: Этот человек умнее половины нашего офиса вот сейчас вместе взятых.
1: Почему ты говоришь половина, когда можно говорить смело все?
2: Я про 12 этажей просто.
1: А, ну...
2: Но она еще в силу возраста, знаешь, но... Я думаю, что у нее все это есть, просто приоритеты. Такие люди, которые не совсем... Ну, они умеют, я думаю. Что. К тому же девочка выглядит вообще, он красивая.
1: А это все... вообще не... А что у нас за стереотип пошел? Что если умная, то значит некрасивая?
2: Нет, нет, нет.
1: Вообще не обязательно.
2: Она не похожа... Ну, знаешь, есть вот...
1: Ну, Катя Пушкарева. Ой, ну, Катя позвали Пушкарева.
2: Да.
1: И то. Я вообще, на самом деле, каждый раз об этом думаю.
2: Ну, условно. Давай так. Вот Перельман умный, но он странный. И вообще, ну это Перельман.
1: Мне нравится слово «своеобразный».
2: Да,
1: оно
2: да,
1: достаточно
2: да,
1: аккуратно да, описывает да, то, что да, ты пытаешься да. донести.
2: А девочка выглядит как человек, у которого все вообще впереди и множество не только, знаешь, научных совершений. Поэтому...
1: Ну да, как правило, так и происходит.
2: Но 500 опять мужиков уделали.
1: Всегда.
2: Да.
1: Ура.
2: Ну, жлан нет прав, да, вот это вот.
1: Так, девочки, на что? Куда ты знаешь, тебя не было с моими подругами в выходные в домике? Ты что, поставил мне датчик какой-то, когда мы работали в пятницу? Мне страшно тогда, что еще ты мог услышать? Так, хорошо, с этим разобрались. Про Катю Пушкареву. Вы вообще думали о том, что Катя Пушкарева в начале сериала и Катя Пушкарева в конце сериала — это... Та же Катя Пушкарева, только в очках и без. Ну, то есть, сначала она в очках, и все такие, о, нет, она зубрила замухрышка, некрасивая, фу. Потом с нее снимают очки, и все такие, боже, она все это время была такой красивой.
2: Мне нравится другой Чё, мем, где, как звали эту, Вика, вроде
1: Вика.
2: Бы, да, где 2006 год Катя... Колхозница, да, Вика, да, столичная, да, штучка, 2026 год, они в тех же нарядах, Вика колхозная, Катя, да, столичная штучка.
1: Ребят, все сюда. Это на случай, если вы еще, может быть, до вас не дошел тренд, но сейчас в Москве очень модно носить вьетнамки. Но не просто вьетнамки, теперь модно носить вьетнамки с обрезанными носками. Можно с обычными, можно с носками, которые вот с пальчиками, да, которые ты носил в детстве, не думая, а сейчас ты фут-фетишист такой. И можно с обрезанными носками, это вообще хай-фэш.
2: Пробуйте. Круто, круто.
1: Я прям вижу, как в Сызрани девчонки завтра выходят с обрезанными носками и во вьетнамках.
2: Бедная Сызрань. Как доставится Сызрани?
1: Я клянусь, что я доеду до Сызрани хотя бы раз, потому что так часто я даже
2: ходи,
1: про свой город.
2: Ходи, оглядывайся.
1: Нет, ну я же с любовью.
2: Или наоборот, там встретят, знаешь, тебя плакатами.
1: Ее выгнали из города за ее красоту только. Если такой плакат, то я принимаю. Если какой-то уничижительный, то не надо. Кстати, у нас в Лужниках мероприятия в эти выходные. Вы в курсе вообще? Или сидите не готовы? Так вы подготовьтесь. И плакаты нам всем нарисуйте обязательно, потому что мы все будем на сцене скакать, прыгать, веселить вас, хихихаха. Вот уже сценарий всю ночь пишем, уже 2 недели. Каждый из нас.
2: В поте лица.
1: В поте лица.
2: Конечно.
1: Вот. Поэтому вы, если не хотели приходить, ну, вам нужно прямо сейчас захотеть. Потому что я не планирую слышать что-то вроде «Я не смог». Вы что?
2: Давай, подумай еще.
0: Калинин и Райтраун.
3: Тема дня. Важна ли долчинья, когда
1: человек... Дайте синоним слова «смог», типа «туман».
3: ...выркт и пишет без «уащиба». На эту тему сегодня разговариваем.
4: Ой, пишет «крайний рабочий день, а не последний». Ну да, да, да.
3: Да, крайний, а то...
4: Конечно.
3: Один мальчик сказал «последний», да.
4: Так это, да, и на него автобус упал.
3: В ту же секунду.
4: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
3: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
4: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
3: Мне скинули вчера Ваське.
4: Я еще вот демотиваторы использовал.
3: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
4: Вайны?
3: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
4: Я пока в перископе сижу.
3: А, да, ты в перископе?
4: Да.
0: 7 утра по будням.

0: Летели самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
2: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
3: Та-дам!
1: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Бабас!
5: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
10: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.

0: Так, ребят, погнали. Значит, мы сегодня обсуждаем, что самого странного, непонятного приколдес-нога вы заказали на ВБшке или на Озоне, или еще где. Значит, посмотрим, что вы написали. Спасибо, что ничего. Итак, кепку, как в сериале «Острые козырьки» для поздравления на свадьбе. Интересно.
1: Бобик Шелби.
0: Я уже вижу вот эту вечеринку. Вот примерно так я и представляю. Мини-кондиционер взял, а то, несмотря на то, что в Сибири живу, в Омске жарит плюс 34, жить невозможно, вроде спасает. Мини-кондиционер — это маленький ручной вентилятор, который ты с собой носишь. Я думаю, мне такой нужен в Лужники. Это выглядит очень модно, как будто я, ну, селеба. Чувствуешь? Типа вот. Вот такой, чтобы был микро... Ой, извините, микрофон закрыла. Микрообдув, чтобы был лица.
1: Мне кажется, может быть, тебе просто есть. Найти человечка с пахалом, чтобы он ходил просто за тобой?
0: Ну, блин, я и так Мишу 2 недели не видела. Будет странно, если я ему скажу, чтобы он это делал, когда мы будем на сцену выходить.
1: Не очень-то, он и сделает.
0: Не очень-то это вежливо с моей стороны. А ты будешь с Максом работать. Но в целом, как раз, когда мы выходим, вы же нет... Воздухан. Вот да, правда, на самом деле, если мне будет очень жарко, я всегда смогу просто поговорить с тобой, и мне станет куда холоднее.
1: Хочу смеяться 5 минут.
0: Ребят, это, кстати, вообще рабочая схема. Если вам нужно... На случай, если вы голодны, и вы хотите немного каких-нибудь таких изделий, похожих на лапшу, обращайтесь к Дмитрию Лапикову. И если вам жарко и очень нужен воздух, вам душно, это тоже к Дмитрию Лапикову. Он с этим справляется, он просто 2 зайцев убил. Я в восторге от его скиллов. Так, погнали дальше. Щетка для животных. Подписана на канал какого-то там чи-чи-чи-чи. Чей батя из колоды выпал? Собери льняной костюм, взгляд вместо 1000 слов. Тут подборка вот такая. Мне кажется, что у нас как раз таки...
1: Это реально объявление?
0: Да, Писюн Писюнович должен быть подписан на такой канал. Потому что, судя...
1: А Миша сегодня примерно так и выглядел, только помаднее.
0: Вот и думайте. Вот и думайте. А ты сам-то что-нибудь заказываешь приколдесного? Мне кажется, ну, ты человек, который
1: тряпки
0: вряд ли знаешь.
1: Тряпки за 1100 я заказал 3 штуки недавно.
0: 3 штуки? Тряпки за... Мне кажется, тебя где-то обманули.
1: Из Нет, они очень хорошие.
0: Это хорошая, качественная микрофибра?
1: Нет.
0: Это тряпки, которые не оставляют пятен?
1: Нет. Тряпки приехали просто из Ниццы мне, поэтому... Да нет, очень классные тряпки оказались, поэтому я тебе сейчас скажу.
0: Покажи.
1: Вот.
0: Очень мило.
1: Какого-то там Брабантия бренда. Но они реально классные оказались, поэтому...
0: Ты такой хозяйственный, молодец. Что еще приколдесного ты заказал?
1: Мешки, пылесборники. Я заказывал себе вот для футбола. Я заказывал себе.
0: Ну, у тебя ничего приколдесного, короче.
1: Да, да. Нет, у меня знаешь, как здесь идет? Ну, ладно, вот насадка для швабры у меня есть еще.
0: А, кстати, друзья, у вас есть нормальная швабра и ведро? Потому что я заказала, я уже 2 раза заказала, и мне пришла какая-то дура вообще, беспонтовая. Неудобная, куча разводов, ничего. Я не могу найти швабру. Хотя, вот знаешь, есть товары, которые ты сомневаешься покупать на маркетплейсах. Например, пылесос. Мне кажется, что это какая-то техника, которую ты должен купить в нормальном магазине. Но я на ВБшке 3 года назад заказала пылесос за 3000 рублей. И он почему-то оказался нормальным до сих пор.
1: Ну и норм.
0: Я не знаю, как это работает. Мне иногда кажется, что я придумала этот пылесос, потому что его уже нигде нет. Но вот. И, ребят, правда,
1: а где ты покупаешь на него фильтры?
0: Там же.
1: А они продаются?
0: Просто пишешь фильтр для пылесоса.
1: Ну, они фильтр для пылесоса, фильтр пылесос для пылесоса рознь.
0: Там такая мягкая штучка, которую просто ты снимаешь и надеваешь обратно. И все, и она подходит.
1: Нет, просто бывает такое. Я вот читал, мне недавно нужен был фильтр для... Ой, фильтр. Пылесос для машины. Ага. Такой мелкий типа. Ага. И он классный, он суперский, стоит недорого, стильный, еще и портативный. Но... Огромное количество вопросов, а где на него брать фильтры, и они остаются без ответов, потому что это как будто бы пылесос-одноразка.
0: Вопросы без ответов?
1: Да, да.
0: Грубовато для пылесоса, конечно, грубовато. Фильтры на все есть. Я тут рассказывала Усишкину, что я в прошлом году еще начала ставить фильтры в душе на воду, и каждый месяц я думаю, почему я мою с ржавой водой? Ну, точнее, сейчас-то нет, потому что у меня стоит фильтр, но при этом в раковине у меня не стоит фильтр, его невозможно там поставить. Но я думаю только
1: вот о том, этот что... вот, где накапливается, да. Все грязное,
0: да, да,
1: становится.
0: Да, да, да, да. И поэтому я думаю, я просто в душе моюсь под чистой водой, а вот эта вода автоматически тоже, она там как-то там что-то...
1: Сама.
0: Да, короче...
1: Ты ее смоешь потом чистой водой просто.
0: Естественно, святой. Этот, скиньте швабру, пожалуйста, в чатик, если у вас хорошая. Нехорошую себе оставьте, мне не надо, у меня есть 2.

0: Но ты тоже не очень-то быстро среагировала.
1: Нет, я потянула руку, а потом подумала, а что это я должна сама себе включать микрофон? Может быть, мне еще туда на твое место сесть?
0: Вот, а кстати, я могу. А я жду этот день.
1: Ну,
0: хотя бы кто-нибудь, а то вы...
1: Сейчас поменяемся.
0: Прям сейчас?
1: Да,
0: ну, нет,
1: сейчас.
0: Не сейчас.
1: Выход закончится, поменяемся.
0: Я волнуюсь.
1: Да не переживай. Там за рекламу еще не скоро, я ничего не успею закосячить. Сейчас чисто потыкаю, если что, скажу, что ты во всем виноват. Нормально. Все же ноют по программе. Короче, друзья, я хотела сказать, что пока у Сишкина отсутствует, нужно все равно поставлять новости, которые странные и абсурдные. И ура, мне попалась такая новость. Видите, Дмитрий, я не вгоняю вас в стресс и не говорю, что вы ничего не нашли. Россиянки начали перепродавать ношенные грудные импланты. Спрос на силиконовую грудь упал. Итак, импланты стоимостью в среднем 180 тысяч, после удаления продают всего за 30. Причины разные. Роды, больно, недовольна результатом малышка, или просто желание... Малышка, что, Макс Астахов? Или желание отбить часть денег за операцию. Если что, ну вот был имплант, их нельзя использовать повторно, поэтому я не очень понимаю, для чего. Это, наверное, для какого-то...
0: Извращенца.
1: Приколдеса. Ну, нет, в целом, когда-нибудь тебе приходилось... Когда-нибудь приходилось тебе видеть близко сделанную грудь?
0: Приходилось.
1: Когда-нибудь ты проверял, светится она или нет?
0: Я нет, но я видел эти
1: видосы. Ребята, мне однажды посчастливилось
0: проверить. Светится.
1: Она реально светится. Это так необычно. То есть буквально ты подставляешь два фонаря, и у тебя просто два прожектора. Если бы у меня была сделанная грудь, я бы сама всем... предлагал посмотреть, как она светится.
0: Просто рандомным людям.
1: Знаешь, когда неловкое молчание, и ты не знаешь сказать, поговорить о погоде, сказать, что у тебя светится грудь. Ну, короче, это не фейк. Но я правда не понимаю, а как, ну, куда их девать, эти импланты? Просто как арт-объект. Сейчас же любой плевок в рамке, это автоматически картина, так и импланты тоже могут быть частью современного искусства. К тому же они были частью чего-то.
0: Я все-таки придерживаюсь того, что это для извращенцев. Потому что объяснение, зачем нужны использованные импланты, у меня так и не появилось в голове.
1: Ну, это правда странно. Это очень странно. Дальше, значит, грустным новостям. Мне очень грустно. И если... Вот знаете, когда... Помните, был коронавирус? Помните вообще такое? Это когда вот, ну, из дома нельзя было выходить. Вот расстояние метр, прививки
0: сделали. Ну, что-то было.
1: Короче, вот была такая история. И тогда пошел слушок, что гречки больше не будет. Вообще ничего не будет. И все ломанулись за гречкой, если вы думаете, что я не ломанулась. Вы меня вообще за кого понимаете?
0: Я недавно нашла протухшую гречку у себя.
1: Так я уже с того момента 5 раз переехала. Вот.
0: На самом деле один, да?
1: Ну, из Ярославля в Москву один, а по Москве 5 раз. Значит, дальше. Так, сейчас такая же история с бензином. Но вот то, на что я точно поведусь, это на это. Скоро исчезнут Киндер, Рафаэлло, Нутелла, Ферреро Роше и Тик-Так. На Тик-Так нам плевать, Ферреро Роше тоже. Рафаэлло мы сможем пережить. Киндер, учитывая, что туда входит Киндер Кантри, Киндер Буэна, Киндер Яйцо, Киндер Пингви, Киндер Молочный Ломтик. Я уже все. Вот я как раз думаю, нужно заказать сейчас на маркетплейсе просто ящики, чтобы обожраться за 3 дня, чтобы у меня был диатез. И больше никогда. Никогда.
0: Нет,
1: в жизни.
0: Но я все-таки готов поспорить, да, потому что там, даже в этой новости указано, просто я видел сегодня этот кликбейтный заголовок.
1: Запасов продукции хватит где-то на месяц.
0: Там указано в конкретные сети магазинов.
1: Ну, то Пятерочке.
0: Ну, а что у нас, все? Больше магазинов, больше нет?
1: Если там пропадут, то остальные цены поднимут, и там тоже пропадут.
0: Ой, ну вот...
1: Я хотела посеять панику.
0: В итоге паникуешь только ты. Смотри, если вдруг ты услышишь...
1: Вдруг оказался вдруг...
0: От Романа Саныча фразы. Это временно, рынок сложный, у нас отличная команда, и я лучше сам... То до кризиса в компании остался 1 год, заявили эксперты. Эти фразы звучат как уверенность и контроль, а на деле работают как сигнал бедствия.
1: Ну, я думаю, что у нас...
0: Хорошо, что мы этого
1: супер.
0: Не слышим примерно,
1: да.
0: Никогда.
1: Поэтому я вообще... Ребят, микрофоны работают, сейчас я пульс сломаю, вообще заживем. Давай, Дмитрий.

0: Так, ребят, значит, я села уже, тут вообще какое-то все по-другому, какое-то другое. Очень непривычно, я чувствую себя солидно. Короче, я, значит, тут что-то уже заранее наворотила. Если Дмитрий Анатольевич нас слышит прямо сейчас, я порезала подложку, чтобы она была покороче. Но тут как-то все так выглядит, как будто я какую-то... А, я вижу, что случилось, посмотри, посмотри. А, нет, не понимаю. Что-то я не туда поставила, короче. И такое чувство, что у нас есть с тобой ровно 1.5 минуты, прежде чем случится какая-то драма. Я вижу, какая, видишь? Вот эта штука, она красная. Ее нужно спустить к красному. Да. Вот, и все починилось. Да, нет, не починилось. Интересно. Но при этом показывают, что дальше пойдет трек. Круто, что мы решили этот выход посвятить тому, что мы что-то наворотили. Но я правда не понимаю. Тут какая-то ошибка. Я не понимаю, почему она. Но, судя по всему, должен заиграть трек.
1: Она еще и достала новогоднее оформление.
0: Почему новогоднее?
1: НГ написано, видишь? Где? У тебя сейчас будет, вот, у тебя там стоит между треками НГ.
0: Ребят, ну с новым годом, ну, давай проверим, давай я запущу. Если трек включится, супер, если нет, то мы сразу извинимся перед всеми.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00.

0: Я посидела за потом 5 минут, что-то наворотила. Но это невозможно. Знаете почему? Потому что обычно, когда тебе сложно, ты хочешь, чтобы тебя поддерживали. А этот орет, как этот, не
1: знаю. Я не орал. Не орал вообще.

0: Чем это не вызовет депрессию. Итак, Виктор пишет: я заказываю с аукционов Японии какие-нибудь прикольные тюнячки для машин. Что такое тюнячка? Я только тяночка знаю. Япония, но тяночка.
1: Штучки для тюнинга. Тюнинг. Что такое в Need for Speed? Уже ты все-таки один раз в меню заходила? О, как она посмотрела на меня.
0: Ты вообще...
1: Я попал туда, куда нужно.
0: Ты просто...
1: Что такое тюнячки?
0: Отвратительно.
1: Что такое тюнячки?
0: Все, тихо, офф. Это уже просто болезнь. Ожидание около 2 месяцев, но когда приходит эта коробка в иероглифах, кропотливо упакованная японскими руками, это нечто, это неописуемое чувство, которое манит вновь и вновь. Слушайте, Виктор, ну надо бы какие-то фотокарточки приложить, что вы там натюнячили, а то это только слова... Слова «водиться» так не годится. Ты разводил умело, а я не хотела разводиться. Я недавно узнала, что, оказывается, токийский дрифт реально существует. Для меня это была песня и форсаж, а оказывается, тебя реально могут по-токийски подрифтить.
1: Да.
0: Ты приезжаешь в эти вот кварталы, районы, садишься, и там просто на скорости 350 миллионов километров в час тебя катают на тачке. При этом тебе нельзя снимать ничего.
1: Ну, разные это просто, секретики. Нет, разные есть, разные абсолютно.
0: А почему это... ты говоришь, ну да, как будто ты вчера там катался?
1: Нет, я не катался, у меня друзья там катались, причем у каждого, да, у каждого было не похоже на друг на друга мероприятие, потому что это было за бабки, естественно.
0: Ну, а ты что думал?
1: И просто где-то более туристическое, а где-то менее туристическое.
0: Да.
1: А где-то вам повезло, что приехал чувак на заряженном скайлайне, а где-то не повезло, и вы покатались так просто.
0: Ну, все, это еще один поинт, почему хочется поехать в Японию. Мне это настало... Я поддалась всему вот этому всеобщему обожанию и восхищению, и мне теперь тоже очень хочется осенью в Японию сгонять. Очень. Все такое красивое.
1: Но ты выбираешь Черногорию.
0: Я сказала осенью.
1: А, Черногория летом.
0: Угу. Осенью у меня тоже есть
1: отпуск. Ты какая-то богатая, я смотрю.
0: Да, извините. Потихонечку, помаленечку дела. Так, монетка водится. Ти-ти-ти. Дальше. Я сегодня iPhone на ВБ забрал. Что? iPhone с ВБ? Оригинал, все четко и на 5-6 тысяч дешевле, чем в магазинах. Так что думайте. А вы уверены, что он оригинальный? Вот я когда говорила, что есть некоторые вещи, которые как будто бы небезопасно покупать на ВБ. И потому что я помню все эти истории, когда заказали iPhone, ты открываешь в коробке конфеты, вернуть ничего нельзя, и ты такой круто купил конфеты. Барбариска за 100к. Вот эти истории вас совсем не кошмарят? Или как? Или что?
1: Айфон с ВБ, это вот он должен, знаешь, ты когда его открываешь, это... И антенка выдвигаться, потому
0: что... Ну, реально, Алкатель только в корпусе айфона. Что-то такое. Или шоколадный айфон.
1: Или топ-муляж айфона 16 Pro Max в оранжевом цвете, для того, чтобы просто доставать его в метро, но ничего с ним не делать. Мне нравится сообщение от Натальи. Мешок для стирки кроссовок из микрофибры. Классная вещь. Спасибо Калинину.
0: О, ну, девочки, все, что говорит Кирилл Калинин, мы на все соглашаемся, мы всему верим. И
1: даже если
0: вариантов.
1: У вас нет кроссовок, то...
0: Даже все, что он говорит...
1: Он как-то порекомендовал.
0: Да. Всегда да. Кирилл только да. Между нет и да, выбор только да.
1: А ты знаешь еще эти истории, где многие, ну я не знаю, как ты, добавляют в корзину на маркетплейсе, не в лайки именно, а именно в корзину.
0: Uh-huh.
1: Они в корзине болтаются, uh-huh. висят, кто-то пропадает, кто-то там, не знаю, возвращается обратно. Но я помню случай, когда хакеры или ребенок нажимал заказать все, или хакеры взламывали, и все, что было в корзине, заказывалось. И за это списывались деньги.
0: Так хорошо, что у меня никогда на счету... Ну ладно, не будем так говорить. Что только
1: нет,
0: когда-нибудь...
1: Нет, на специальной карте для маркетплейсов у тебя не больше 2000 рублей.
0: Хорошо, что только когда-нибудь, если так произойдет, сможет списаться. Потому что у меня корзина вообще может доходить до каких-то невероятных цифр, неприличных.
1: А как вот потом тебе, если нужно что-то одно заказать? Ты все отменяешь... подряд или как?
0: А я никогда что-то одно... Как можно вообще...
1: Ну, да, допустим, нет, у тебя 20 позиций ты себе добавляла в корзину, да. Но сейчас ты понимаешь, что тебе нужно в ближайшее время 5.
0: Я их закидываю
1: 5.
0: В избранное.
1: А, то есть ты совершаешь несколько действий, да?
0: Ты
1: удаляешь их из корзины, точнее, лайкаешь их сначала, потом удалишь их из корзины.
0: Да, потом, если что, добавляю. Но я поняла, что я никогда ничего не заказывала вот что-то одно. Мне кажется, это неловко. Неловко перед маркетплейсом. У меня всегда минимум 5 товаров чего-либо. Но когда это что-то вот типа из одежды или ВБшка, там всегда от 10. 10-20 товаров я та самая, вот это вот в очереди. Проверяем все под камерой.
1: А перед кем еще раз тебе совестно? А подожди, а если наоборот, вот молодой

0: мальчик какой-нибудь, который работает в ПВЗ, будет выносить 100 твоих посылок.
1: Да, это особенно мне нравится, когда какая-нибудь... Ну ладно, не буду это говорить. Пусть выносит. Я благородный человек. Я, между прочим, вот в свой пункт удачи в доме, я девочке сладкое ношу.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Ответили, что на некоторых маркетплейсах можно отметить, что именно ты хочешь оформить и купить, а остальное продолжит лежать в корзине. Жесть, нанотехнологии. До чего вообще дошел человеческий мозг? Как они, смотря на воздух, придумали Bluetooth? Mm-hmm. Это мой любимый мем вообще. Я это обожаю.
1: А еще любимый мем, знаешь, какой? У меня, по крайней мере. Где стоит котик среди, там, то ли где картины египетские пирамиды или что-то такое. Раз ты такой умный, скажи, как получить электричество. Да. Я не знаю.
0: Да я. Если бы меня отправили. Так, у меня есть новость про iPhone с ВБшки, у которого... Play Market установлен в Челябинске, раздули через СМИ. Новости вроде вернут
1: деньги. Play Market, это же Android.
0: А, да?
1: Хороший айфон.
0: Блин, прикольно. Ребят, 100% оригинал. Оригинале. Так, я сегодня много новостей рассказывала. Сейчас он опять, вот после того, как я закончу тянуть время, мы выключим микрофоны, он опять на меня фыркнет и скажет: а ты можешь не говорить в эфире, что я не нашел новости, я целый день только для тебя эти новости ищу, и ты выставляешь меня так, как будто бы я не подготовился. Мне и так тяжело, я работаю на двух работах, и еще должен терпеть такое хамство с твоей стороны.
1: У меня нет новостей сегодня, потому что...
0: А я зачем этот все тирада? Для чего было?
1: Просто мне понравилось. Короче, какие-то умельцы создали карту «Мой бензин» или что-то такое, где можно смотреть реальную ситуацию на заправках, потому что очереди стоят, и многие говорят о том, что... Все это, ну не все это, но большинство очередей искусственно созданы, потому что людям не действительно нужен бензин.
0: А просто, чтобы было.
1: Да, а нужно заехать, заправиться до полного, чуть-чуть покатался и истратил, нужно опять заехать, заправиться до полного и так далее.
0: А вот если бы у вас была машина, которую можно на руках носить, типа АК или смарт вот это вот авто, вы бы могли один раз заправиться и год на ней ездить, и она бы вообще, там был бы расход... Я не знаю, какие цифры говорить, чтобы, типа, ну, маленький расход. Сколько? Литр в день?
1: Ну, 5 литров на 100 километров – это маленький расход.
0: Вот, 5
1: Я
0: литров.
1: Думаю, что такие машинки столько и расходуют.
0: Вот, понимаете? А вы все вот понтовались своими Лексусами, Бэхами, КамАЗ кто-то купил. Вот
1: я видел рилсы, где Тесловоды выкладывают видосы, типа, так вам и надо. Электричку еще. Вот ты бы, кстати, ты ездила когда-нибудь в электричке?
0: Конечно. Что за вопрос?
1: За рулем.
0: Нет? А, мы про машину,
1: да.
0: А я думала, электричка.
1: Нет.
0: Блин.
1: В электромобиле ты когда-нибудь ездила?
0: Да.
1: За рулем?
0: Нет.
1: На пассажирском?
0: Да.
1: И как тебе?
0: Странно.
1: Она же,
0: машина.
1: Но тихо, из-за того, что вот нет этого звукотеля.
0: Если
1: звукодвигателя.
0: Честно, я, ну...
1: Понятно.
0: Это не то, на что я обращаю внимание. Если в тачке работает музыка, и можно открыть окно летом, мне, в принципе, достаточно.
1: А, не важно, какая машина. Ну, понятно. Или важно, какая машина.
0: Я ездила на электричке.
2: Эви Ланд на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. «Ашан». Все выгодное тут.
5: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
6: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. «Теннет Т4L». Этим летом все точно сложится.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Новое радио.

0: что только 2 часа.
1: Я в начале эфира говорила о том, что у меня очередная попытка посмотреть «Клан Сопрано» и все-таки присоединиться к людям, которые будут говорить: это один из лучших сериалов во вселенной. Но я также...
2: Но реальные пацаны поставили подножку.
1: Я не смотрела.
2: Ты не смотрела? Ну, вся ты такая вот, конечно, вот одним словом, Эдик.
1: Я не смотрела ни одну серию «Реальных пацанов» от начала до конца. Но я знаю песню про Калина. Ля-ля-ля-ля, Калян знает тропинки волшебных полян. Калян, чё так кулончик иньян.
2: Я помню, мне очень нравился мем 6-летней давности, где кто-то взял и из заглавной песни «Нас не отправляют учиться в Лондон» убрал все «не», и там было «Нас отправляют учиться в Лондон», мы одеваемся в бутике модно.
1: Получилась песня про твое детство.
2: Да!
1: Поэтому тебе так это погрело душу.
2: Да,
1: ты
2: да.
1: Думаешь, наконец-то я могу слушать трек и знать что-то про меня. Потому что это так важно, найти что-то в творчестве, которое, что будет отражать твою жизнь.
2: Да.
1: Ой, Димулька, все для тебя, все для тебя. Короче, в чем причина того, что я не могу смотреть что-то? Ну, короче, я очень часто отвлекаюсь на все подряд. И сейчас у меня почему-то алгоритмы выстроились таким образом, что у меня очень много рилсов. Почему так быстро говорю? Про «Бригаду». Просто
2: надо начать смотреть
1: «Бригаду».
2: Я
1: пересматривала «Бригаду» ровно год назад, тоже летом. Мне там было что-то грустно, печально, страдальчески, и я подумала: посмотрю «Бригаду», мне же станет легче. И я посмотрела ее полностью, в очередной раз влюбилась во всех по очереди, потом подумала: нет, это все-таки ужасный сериал, это нельзя романтизировать, но культово, конечно. И сейчас у меня почему-то опять все алгоритмы в Саше Белом. Я думаю, а что происходит? Зачем вы меня провоцируете? Я на эту провокацию возьму да поведусь. Но вот я думаю, что я сейчас пойду вот так, пройдусь по набережной, да, посмотрю на всех людей, которые там отдыхают, дойду до 10 тысяч шагов и буду смотреть «Клан Сопрано». Вот, и отдыхать, пока вы будете работать.
2: А знаешь, что такое «обригадо»?
1: «Обригадо»? Что?
2: Да. На португальском «спасибо, благодарю».
1: «Оджалуста». Это на русском с акцентом. Все, ребят, я могу уже, да, говорить?
2: Тебе, да, последнее, что, может быть, тебе все-таки к «Клану Сопрано» еще добавить вот эту машинку из GTA, чтобы ехала, или, я не знаю, или вот твои пылесосы любимые, которые там блестящие штучки засасывают, мыло.
1: Я и так всегда отвлекаюсь на все. У меня...
2: Так нет, на одном экране, попробуй все-таки.
1: На одном сложно, зачем? Я же могу в телефоне параллельно сидеть.
2: А-а-а.
1: Я вот тот человек, у которого всегда играет Алиса,
2: да, вот
1: работает.
2: Так, iPad в пальце, да, вот здесь.
1: Да,
2: ноги.
1: Да, да. Это, у меня реально играет все, что может играть. Ну, у меня не изваивается иначе. У меня Алиса может играть в зале, я могу в это время в спальне разбирать шкаф на ноуте, что-то смотреть, параллельно в телефоне смотреть рилсы. Я один раз так забыла, что у меня на кухне вода полчаса течет. Я хотела просто... Я сварила яйца, мне нужно было их остудить, я включила воду и пошла заниматься делами. И я прихожу, а там все еще продолжается, я думаю: а, ну ладно, я больше не буду жаловаться на счета, которые я плачу. Все, ребят, я желаю вам продуктивного, классного начала рабочей недели, хотя у вас уже должен был закончиться рабочий день. Если нет, ну я вам жестко сочувствую. Целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку, всех тех, кто навел себя как мышь, целую в нос. Завтра не будет ЧБР, можете прямо сейчас начинать писать гадости. Пишите их Диме, что мне каждый раз. Напихайте ему тоже. Мы хоть поделим пополам. Все, пока.
0: Эвиленд на новом радио. Блин, как же хочется Кеви на ручке.

0: Новое радио.
1: Да и не только они. Я думаю, что-то еще с приставкой «Супер» как минимум вечер у тебя будет, потому что здесь, как обычно, самая лучшая музыка. Дмитрий Лавиков у микрофона. Продолжаем.
2: На причале

Красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

Андрей Губин и его привет из 2000 года под названием «Плач, любовь» прямо сейчас в эфире нового. Но мы же слушаем как суперхиты прошлого, так суперхиты настоящего и, возможно, будущего. Вот как буквально пару минут назад Серябкина с Урихом появились здесь и трек 8901. Так вот, кто знает, насколько высоко он заберется в высшей лиге. Послушаем впереди у нас, ой, много кого, много. И звери будут, и Айова. В общем, дождись. Классного вечера тебе.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.
2: Новое радио.
1: Новое.

0: Айова и их один из суперхитов. Так-то не One Hit Wonder в танце. Мы продолжаем наслаждаться вечером понедельника и постепенно настраиваемся на завтрашний рабочий день. Неважно, где ты сейчас находишься, просто делай нас громче, а музыка сделает все сама. Ну и я тоже за компанию. Дмитрий Лапиков по-прежнему с тобой здесь и никуда еще не ухожу.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Ну что, продолжаем вечер понедельника, наслаждаемся суперхитами, суперновинками. У кого-то, правда, уже вторник, неважно, главное, будь с нами. Дмитрий Лапиков у микрофона, и мы продолжаем.

0: сотираться сомнения. Меня не люби, не люби.
1: Новое радио.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Мимига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

Это Анечка Асти, ее царица. Суперхит прямо сейчас в эфире нового. Пока слушал трек, попалась новая забавная. СММщик бренда Nothing в Индии сошел с ума и передал аккаунт почти с 500. Да. Тысячам подписчиков какому-то странному мужчине. Теперь там в описании написано «Новый владелец аккаунта», а сам бренд выкладывает странные сторис, посты, и они, что самое интересное, набирают лайки и просмотры. А бренд — это значит технологически. Там были разные телефоны, техника, наушники и так далее. А сейчас там просто усатый мужик выкладывает селфи кривые, косые, с пальцем на экране, и это действительно набирает просмотры. Забавно.

ночь близка, но мы оборотов не сбавляем. Суперхиты и суперновинки, все это ждет тебя в ближайшие 20 минут без паузы рекламы. Дмитрий Лапиков, то есть я по-прежнему с тобой. Классного тебе времени.

радио. Разбираемся.

0: Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа...
0: На ноут.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Но я и побежал. Дмитрий Лапиков был с тобой сегодня этим вечером, но Зиверт говорит: бери и беги. До завтра. Прощаюсь. Тебе отличной ночи уже. И завтра продуктивного рабочего дня. Услышимся во второй половине. ЧБР, кстати, не будет. Но вот так пока. Вадим в отпуске.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, котики. Моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Это Диджей Смэш.
3: Это Майя Мишель.
4: Привет, с вами Женя Трофимов и Комната культуры.
5: Всем привет, с вами Айова.
6: С вами Леша Свик.
7: Это Мэри Гу.
8: Привет, это Немига.
9: Это Серябкина.
10: Всем привет, это Ваня Дмитриенко.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Радио.ру.
1: Это мы. Привет всем, это Сергей Лазарев.
2: С вами Тима Белорусских.
3: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
4: Это Звонки.
5: С тобой Даня Нилетто.
6: Новое.
7: Всем привет, это Мэри Гу.
8: С вами Джонни.
9: Меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
11: С вами Полина Гагарина.
12: Всем привет от группы Пицца.
13: Слушай.
14: Новое радио. Присоединяйся погромче.
0: Newradio.ru.
14: Новое. Это мы.
15: Всем привет, это Лера Беарвульф.
16: Это Сергей Жуков.
14: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Новое на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.